0: Так, это сделаем сейчас.
1: Ten six out with Sandra.
0: Pick up. 33, 23, break for 28.